0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия выступает против выдачи виз гражданам России для въезда в ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвия придерживается твердой позиции, что выдача виз гражданам России для въезда в Европейский Союз с несущественными целями неприемлема, следует из доклада, который во вторник рассмотрел Кабинет министров. На этой неделе состоится неформальная встреча министров юстиции и внутренних дел стран ЕС. В преддверии встречи правительство заслушало подготовленный Министерством внутренних дел доклад о ее повестке. Министерство отмечает, что визовая политика является важным инструментом обеспечения безопасности и внешнего сотрудничества. Она определяет условия въезда в ЕС и способствует взаимодействию со странами-партнерами в сфере управления миграцией, возвращения и реадмиссии, а также безопасности. Надежная и прозрачная визовая система имеет ключевое значение для защиты внешних границ ЕС и обеспечения безопасности его граждан. Кроме всего прочего, первая визовая стратегия ЕС, принятая Европейской комиссией в начале этого года, определяет дальнейшие направления развития визовой политики. В документе «Безопасность» названа одним из ее ключевых приоритетов, включая необходимость защищать граждан и территорию ЕС путем укрепления потенциала по предотвращению угроз и реагированию на риски, связанные с миграцией, гибридными атаками и другими глобальными вызовами. Стратегия предусматривает более прозрачный и стратегический подход к предоставлению безвизового режима, а также введение целенаправленных ограничительных визовых мер. Они позволят приостанавливать, отклонять или ограничивать рассмотрение заявлений на получение виз для отдельных категорий граждан третьих стран, отношения которых с ЕС существенно ухудшились. При этом предполагается сохранить исключения для гуманитарных и иных особых случаев, включая правозащитников, независимых журналистов, представителей гражданского общества. Как отмечается в докладе, на неформальной встрече министры обсудят возможные виды целенаправленных ограничительных визовых мер, а также механизмы их введения и применения. Позиция Латвии заключается в поддержке введения единых для ЕС целенаправленных ограничительных визовых мер в отношении отдельных категорий граждан третьих стран. В частности, речь идет о возможности приостанавливать или ограничивать прием заявлений на получение виз, если конкретно третья страна создает существенную угрозу безопасности и общественному порядку Латвии и других государств-членов ЕС. В докладе подчеркивается, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу европейской безопасности, поэтому Латвия выступает за максимально возможное сокращение любых форм сотрудничества с ней. Латвия также сохраняет твердую позицию, что выдача гражданам России виз для въезда в ЕС с несущественными целями, особенно туристическими, пока продолжается российская агрессия против Украины, неприемлема как с точки зрения безопасности, так как и по этическим соображениям. Сегодня в Латвии преимущественно солнечная, местами с небольшой облачностью погода. Утром местами образуется туман. При слабом северном северо-западном ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сухо и солнечно, с умеренным ветром с севера-северо-запада. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса на пляжах у моря и до плюс 24 градусов на юге города. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Десятая часть пациентов, отблагодаривших врачей, сделали это по намеку или требованию медиков. Далее об этом и других событиях более подробно. Большинство или 85% жителей Латвии, которые за последние 3 года давали деньги или подарки медицинскому персоналу или другому медработнику помимо официальных платежей, делали это по собственной инициативе, свидетельствуют данные, обобщенные бюро омбудсмена. В то же время 10% жителей признались, что делали это по намеку, просьбе или требованию врача либо другого медработника. Омбудсмен Карина Палкова отмечает, что жители Латвии хотят благодарить медицинский персонал за полученную помощь. И это желание само по себе понятно и человечно. В то же время каждый пациент имеет право на получение качественного, своевременного и уважительного медицинского обслуживания, независимо от того, преподносит он подарок медицинскому работнику или нет, подчеркивает Палкова. Поэтому, по ее словам, важно четко отделять благодарность от неофициальных платежей и создавать законные и этичные способы выражения признательности медработникам и персоналу. У пациента никогда не должно возникать ощущение, что лучшие отношения или преимущества можно получить за деньги или подарки, поскольку это ставит под угрозу права пациентов на равные отношения и снижает доверие к системе здравоохранения, подчеркивает омбудсмен. В бюро омбудсмена пришли к выводу, что практика неофициальных платежей в латвийском здравоохранении все еще существует и остается актуальной. В бюро отмечают, хотя лишь десятая часть людей, дававших деньги или подарки помимо официальных платежей, указывают, что делали это по инициативе медработника. Подобные случаи подтверждают, что в отдельных ситуациях пациенты по-прежнему могут сталкиваться с намеками, просьбами или другими побуждениями к дополнительной оплате. Такая практика недопустима, поскольку получение медицинских услуг должно происходить в соответствии с нормативным регулированием и без необоснованного влияния на решение пациента, подчеркивают в бюро правозащитника. Вместе с тем, полученные бюро данные показывают, что в латвийском обществе сохраняется выраженное желание благодарить медработников, в том числе путем вручения неофициальных подарков или платежей. Из тех жителей, кто за последние 3 года давал деньги или подарки, 68% в качестве главной причины назвали желание отблагодарить. В свою очередь, 60% считают приемлемой благодарность медработнику после лечения по собственной инициативе, а 54% считают это приемлемым в особо важных жизненных ситуациях, когда решается вопрос здоровья или жизни. Таким образом, в бюро омбудсмена пришли к выводу, что культура благодарности глубоко укоренилась в обществе и часто воспринимается как человеческое проявление признательности. Однако в бюро также подчеркивают, что подобная практика может размыть границу между добровольной благодарностью и неофициальной оплатой, создавая представление о том, что лучшее отношение или преимущество в здравоохранении можно получить за деньги или подарки. Исследование также показывает, что в общей сложности 40% респондентов за последние 3 года давали медработникам деньги или подарки помимо официальных платежей. Большинство таких благодарностей вручалось при получении оплачиваемых государством услуг здравоохранения. Сегодня в Латвии преимущественно солнечная, местами с небольшой облачностью погода. Утром местами образуется туман. При слабом северном, северо-западном ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7.
1: Лайкосинес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечная, местами с небольшой облачностью погода. При слабом северном северо-западном ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сухо и солнечно с умеренным ветром с северо-северо-запада. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса на пляжах у моря и до 24 градусов на юге города.
1: Mix FM 102.7. Реклама.
3: Jaunie piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā!
4: Mamma, tēti, dzirdat mums! Sletkalniņos ūdens plūf, ūdens prieki, bērnus gaida! Jūs tik mīlat, kā mēs smaida!
3: Aizraujošas atrakcijas, saulaina vasaras klubmale un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav!
4: Nāciet akvaparkā! Jūs ticiet, feina diena būs!
3: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā!
5: Relive Fest – vērienīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Vandersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Виньяс.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия и впредь будет сталкиваться со старением населения. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвия и впредь будет сталкиваться с изменениями, связанными со старением населения, свидетельствует последний доклад Европейской комиссии о демографических изменениях в Европейском Союзе. Латвия уже сейчас входит в число стран ЕС с самым высоким медианным возрастом населения. В 2025 году он составил примерно 44 года, что выше, чем в 2015 году. Это ставит Латвию в ряд стран ЕС с более старой структурой населения. Одновременно ожидается увеличение продолжительности жизни. Ожидаемая продолжительность жизни женщин, достигшая примерно на 80 лет в 2025 году, к концу века может превысить 90 лет. Для мужчин также прогнозируется значительный рост, примерно с 70 до 85 лет. Прогнозы показывают, что уровень рождаемости в Латвии в настоящее время является одним из самых низких ЕС. Суммарный коэффициент рождаемости в 2025 году составлял примерно 1,14 ребенка на женщину. К 2100 году прогнозируется рост примерно до показателя 1,55 ребенка на женщину. В свою очередь, доля латвийских жителей, родившихся за границей, ниже, чем в ряде стран Западной Европы. По сравнению с такими странами, как Люксембург, Мальта или Кипр, чьи родившиеся за границей подданные составляют значительную часть населения, в Латвии этот показатель умеренный и находится ниже уровня лидеров ЕС. В докладе Еврокомиссии подчеркивается, что в ближайшие десятилетия численность населения Европы будет сокращаться, общество продолжит стареть. Комиссия отмечает, что эти тенденции создадут вызовы для рынка труда, здравоохранения, систем ухода и госфинансирования, что одновременно откроет новые возможности для инноваций, экономического роста и развития так называемой экономики долголетия. В докладе прогнозируется, что численность населения ЕС с нынешних 450 миллионов 600 тысяч человек к 2050 году сократится примерно до 445 миллионов, а к 2100 году до 398 миллионов 800 тысяч. В то же время ожидается, что люди будут жить дольше, чем раньше. Комиссия отмечает, что для смягчения последствий демографических изменений будет важна целенаправленная политика в области развития навыков, доступности жилья, ухода и регионального развития, чтобы помочь государствам-членам адаптироваться. Сокращение численности населения продолжится и в Латвии, свидетельствуют последние прогнозы Евростата, опубликованные в апреле. Если на начало 2025 года в стране прогнозировалось примерно 1 миллион 860 тысяч жителей, то к 2050 году их число может сократиться приблизительно до 1 миллиона 530 тысяч, а к 2100 году до 1 миллиона 230 тысяч жителей. Сегодня в Латвии преимущественно солнечная, местами с небольшой облачностью погода. Утром местами образуется туман. При слабом северном северо-западном ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сухо и солнечно, с умеренным ветром с севера-северо-запада. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса на пляжах у моря и до плюс 24 градусов на юге города. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. 10

Большая часть пациентов, отблагодаривших врачей, сделали это по намеку или требованию медиков. Далее об этом и других событиях более подробно. Большинство или 85% жителей Латвии, которые за последние 3 года давали деньги или подарки медицинскому персоналу или другому медработнику помимо официальных платежей, делали это по собственной инициативе, свидетельствуют данные, обобщенные бюро омбудсмена. В то же время 10% жителей признались, что делали это по намеку, просьбе или требованию врача либо другого медработника. Омбудсмен Карина Палкова отмечает, что жители Латвии хотят благодарить медицинский персонал за полученную помощь. И это желание само по себе понятно и человечно. В то же время каждый пациент имеет право на получение качественного, своевременного и уважительного медицинского обслуживания, независимо от того, преподносит он подарок медицинскому работнику или нет, подчеркивает Палкова. Поэтому, по ее словам, важно четко отделять благодарность от неофициальных платежей и создавать законные и этичные способы выражения признательности медработникам и персоналу. У пациента никогда не должно возникать ощущение, что лучшие отношения или преимущества можно получить за деньги или подарки, поскольку это ставит под угрозу права пациентов на равные отношения и снижает доверие к системе здравоохранения, подчеркивает омбудсмен. В бюро омбудсмена пришли к выводу, что практика неофициальных платежей в латвийском здравоохранении все еще существует и остается актуальной. В бюро отмечают, хотя лишь 10% людей, дававших деньги или подарки помимо официальных платежей, указывают, что делали это по инициативе медработника. Подобные случаи подтверждают, что в отдельных ситуациях пациенты по-прежнему могут сталкиваться с намеками, просьбами или другими побуждениями к дополнительной оплате. Такая практика недопустима, поскольку получение медицинских услуг должно происходить в соответствии с нормативным регулированием и без необоснованного влияния на решение пациента, подчеркивают в бюро правозащитника. Вместе с тем, полученные бюро данные показывают, что в латвийском обществе сохраняется выраженное желание благодарить медработников, в том числе путем вручения неофициальных подарков или платежей. Из тех жителей, кто за последние 3 года давал деньги или подарки, 68% в качестве главной причины назвали желание отблагодарить. В свою очередь, 60% считают приемлемой благодарность медработнику после лечения по собственной инициативе, а 54% считают это приемлемым в особо важных жизненных ситуациях, когда решается вопрос здоровья или жизни. Таким образом, в бюро омбудсмена пришли к выводу, что культура благодарности глубоко укоренилась в обществе и часто воспринимается как человеческое проявление признательности. Однако в бюро также подчеркивают, что подобная практика может размыть границу между добровольной благодарностью и неофициальной оплатой, создавая представление о том, что лучше отношения или преимущества в здравоохранении можно получить за деньги или подарки. Исследование также показывает, что в общей сложности 40% респондентов за последние 3 года давали медработникам деньги или подарки помимо официальных платежей. Большинство таких благодарностей вручалось при получении оплачиваемых государством услуг здравоохранения. Сегодня в Латвии преимущественно солнечная, местами с небольшой облачностью погода. Утром местами образуется туман. При слабом северном, северо-западном ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В этом году в Риге ожидают больше туристов, чем в прошлом. Далее об этом и других событиях более подробно. В начале года туристов в Риге было меньше, однако по итогам года в столице ожидают примерно на 100 тысяч гостей больше, чем в прошлом году. Такой прогноз дает рижское самоуправление, рассчитывающее в этом году собрать почти на 250 тысяч евро больше туристического сбора. По прогнозам Рижского агентства инвестиций и туризма, в этом году столицу посетят на 5-7% больше гостей, чем годом ранее, около 1 миллиона 250 тысяч человек. Однако число иностранных туристов растет уже не так быстро, отметила руководитель управления туризма агентства Эва Алтенбурга. В предыдущие годы у нас всегда был значительный скачок, показатели росли на 12, иногда даже 16-20% по сравнению с предыдущим годом. Прошлым летом этот рост замедлился отчасти из-за политической ситуации, отчасти потому, что дроны где-то падают, сказала Алтенбурга. Еще одна причина сокращения числа авиарейсов в Ригу. К нам больше не летят British Airways, Wizz Air, Ryanair сократила количество рейсов, хотя Air Baltic увеличила число направлений рейсов, значительная часть их пассажиров транзитные, отметила она. По данным Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов, в первые месяцы года иностранные гости провели в гостиницах примерно на 5% меньше ночей, чем годом ранее. Однако сейчас, в разгар турсезона, спрос примерно соответствует прошлогоднему. В среднем туристы проводят в Риге чуть меньше 2 ночей, тогда как в 2019 году до пандемии COVID-19 и вторжения России в Украину этот показатель превышал 2 ночи. Бюджет Латвийского агентства инвестиций и развития на маркетинг и коммуникацию в этом году составляет около 4 миллионов евро, что на несколько миллионов меньше, чем, например, в соседней Эстонии. Член правления Латвийской ассоциации туристических агентств операторов Кити Тигуле подвергла действия Латвии резкой критике. «Мы можем винить дроны или что угодно еще, но причина в том, что государство целенаправленно не инвестировало в туристический маркетинг и фактически пустило этот вопрос на самотек. Большинство путешественников заранее не решают, куда поедут. Они изучают предложения, выбирают то, что кажется им наиболее привлекательным. Поэтому они могут изменить планы буквально в последний момент. Сейчас этот механизм настолько неповоротлив, что мы даже не способны оперативно реагировать. Например, сейчас по всей Европе стоит сильная жара, и можно было бы запустить кампанию «Освежись в Риге». Мы просто не успеваем реагировать вовремя, использовать эти обстоятельства в нашу пользу. Получается, что мы можем винить весь остальной мир, но сами при этом все время не делаем даже минимальной домашней работы, сказала Тигуле. Несмотря на то, что число иностранных туристов растет уже не так быстро, в этом году в Риге рассчитывают собрать 2 миллиона 100 тысяч евро туристического сбора. Со следующего года его размер увеличится до 2 евро, что по прогнозам позволит увеличить поступление до 4 миллионов 500 тысяч евро. При этом в отрасли по-прежнему говорят о так называемой черной дыре, незарегистрированных местах размещения, где туристический сбор не взимается, по оценкам, ежегодно в таких объектах останавливаются более 100 тысяч гостей. Таким образом, в этом году в Риге могут переночевать почти 1 миллион 400 тысяч туристов, а с учетом пассажиров многочисленных круизных лайнеров, которые город посещают, но не остаются в нем на ночь, общее число гостей может достичь около 1 миллиона 500 тысяч человек. Завтра в Латвии ожидается преимущественно сухая солнечная погода, Видземе и Латгале облачность увеличится, ветер северный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 28 градусов тепла, местами на побережье плюс 21. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

Государственной трудовой инспекции. В целом за этот период зарегистрировано 150 несчастных случаев на работе, в том числе 136 тяжелых и 14 со смертельным исходом. За соответствующий период прошлого года было зарегистрировано 124 несчастных случая на работе, из которых 114 были тяжелыми, а 10 с летальным исходом. Таким образом, общее число зарегистрированных несчастных случаев выросло на 26 или на 21%, а число тяжелых несчастных случаев на 22 или на 19%. Как отмечает Государственная трудовая инспекция, большую часть несчастных случаев можно предотвратить, своевременно выявляя риски рабочей среды, соблюдая требования охраны труда и не допуская работу в небезопасных условиях. Работодатели должны регулярно оценивать риски рабочей среды и незамедлительно устранять выявленные угрозы. Также работодатели должны обеспечивать обучение и инструктаж работников и ежедневно контролировать соблюдение требований охраны труда. Одновременно на предприятиях необходимо формировать культуру безопасности, когда работники осознают ответственность за свою безопасность и безопасность коллег. В свою очередь, работники должны соблюдать требования и инструкции по охране труда, а также использовать средства индивидуальной защиты. Работникам не следует приступать к работе, если это создает очередную угрозу для здоровья или жизни, подчеркивает инспекция. Средняя температура воздуха в Латвии на следующей неделе ожидается на 2-3 градуса ниже нормы, свидетельствуют последние данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. Средняя температура на этой неделе будет примерно на 2 градуса выше нормы или показателя 1991-2020 годов. На следующей неделе ожидается значительно более прохладная погода, но в конце месяца, вероятно, станет теплее. Количество осадков прогнозируется близким к норме. В ближайшие дни воздух прогреется до плюс 23, плюс 28 градусов, местами на побережье температура сохранится на градус ниже. В субботу во многих местах западной и центральной частях страны ожидаются дожди, местами грозовые ливни. В воскресенье температура воздуха не превысит плюс 19, плюс 24 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди. На следующей неделе в некоторые дни, возможно, будет не теплее, плюс 14, плюс 19. Временами ожидается дождь. В конце этой недели немного усилится юго-восточный ветер, который сменится на юго-западный, поэтому вода в море может стать холоднее. Когда ветер долго дует с берега, верхний слой воды сдувает, а на его место поднимается холодная вода с большей глубины. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, местами образуется туман. Ветер северный и северо-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла, местами на побережье до плюс 19. В четверг днем ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. В Видземе и Латгале облачность увеличится. Ветер северный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 28 градусов тепла, местами на побережье плюс 21. В Риге в четверг ожидается сухая и солнечная погода, ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Relive Fest – pērienīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bandersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: FM Radio Number 1
1: Mix FM
0: Mix FM 102.7
1: Dance Radio
0: Radio Number 1 Mix FM
1: 102.7
0: Genius
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Приоритет министра внутренних дел – укрепление внешней границы ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно. Приоритетом министра внутренних дел Латвии Яниса Домбравы является укрепление внешней границы Европейского Союза, а не восстановление временного пограничного контроля между Латвией и Литвой для борьбы с нелегальной миграцией. Позиция министра такова.

которых перевезли из Латвии или которые прибыли самостоятельно. Это примерно в 2,5 раза больше, чем в 2024 году, когда их было 540. До 31 июля текущего года на некоторых улицах Риги постепенно будут внедряться решения по организации дорожного движения, направленные на повышение безопасности пешеходов, а также обустраиваются новые пешеходные переходы. В частности, планируется создать 3 новых нерегулируемых пешеходных перехода с использованием относительно простых и быстрых технических решений. Понижение бордюров, установки дорожных знаков, нанесение на дороге горизонтальной разметки при необходимости корректировки существующего уличного освещения. Запланированные решения сделают передвижение пешеходов более безопасным, улучшат возможности пересечения улиц в районах, а также помогут организовать движение в соответствии с актуальными транспортными и пешеходными потоками. Завтра в Латвии ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, Видзема и Латгала. Облачность увеличится. Ветер северный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 28 градусов тепла. Местами на побережье плюс 21. В Риге в четверг будет солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. На море до плюс 22. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM.
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, местами образуется туман. Ветер северный и северо-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла, местами на побережье до плюс 19. В четверг днем ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. В Видземе и Латгале облачность увеличится. Ветер северный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 28 градусов тепла, местами на побережье плюс 21. В Риге в четверг ожидается сухая и солнечная погода, ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, местами образуется туман. Ветер северный и северо-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла, местами на побережье до плюс 19. В четверг днем ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. В Видземе и Латгале облачность увеличится. Ветер северный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 28 градусов тепла, местами на побережье плюс 21. В Риге в четверг ожидается сухая и солнечная погода, ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22 градусов.
0: Mix FM 102.7.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, местами образуется туман. Ветер северный и северо-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла, местами на побережье до плюс 19. В четверг днем ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. В Видземе и Латгале облачность увеличится. Ветер северный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 28 градусов тепла, местами на побережье плюс 21. В Риге в четверг ожидается сухая и солнечная погода, ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В этом году в Риге ожидают больше туристов, чем в прошлом. Далее об этом и других событиях более подробно. В начале года туристов в Риге было меньше, однако по итогам года в столице ожидают примерно на 100 тысяч гостей больше, чем в прошлом году. Такой прогноз дает Рижское самоуправление, рассчитывающее в этом году собрать почти на 250 тысяч евро больше туристического сбора. По прогнозам Рижского агентства инвестиций и туризма, в этом году столицу посетят на 5-7% больше гостей, чем годом ранее, около 1 миллиона 250 тысяч человек. Однако число иностранных туристов растет уже не так быстро, отметила руководитель управления туризма агентства Эва Алтенбурга. В предыдущие годы у нас всегда был значительный скачок, показатели росли на 12, иногда даже 16-20% по сравнению с предыдущим годом. Прошлым летом этот рост замедлился отчасти из-за политической ситуации, отчасти потому, что дроны где-то падают, сказала Алтенбурга. Еще одна причина сокращения числа авиарейсов в Ригу. К нам больше не летят British Airways, Wizz Air, Ryanair сократила количество рейсов, хотя Air Baltic увеличила число направлений рейсов, значительная часть их пассажиров транзитные, отметила она. По данным Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов, в первые месяцы года иностранные гости провели в гостиницах примерно на 5% меньше ночей, чем годом ранее. Однако сейчас, в разгар турсезона, спрос примерно соответствует прошлогоднему. В среднем туристы проводят в Риге чуть меньше 2 ночей, тогда как в 2019 году до пандемии COVID-19 и вторжения России в Украину этот показатель превышал 2 ночи. Бюджет Латвийского агентства инвестиций и развития на маркетинг и коммуникацию в этом году составляет около 4 миллионов евро, что на несколько миллионов меньше, чем, например, в соседней Эстонии. Член правления Латвийской ассоциации туристических агентства операторов Кити Тигуле подвергла действия Латвии резкой критике. «Мы можем винить дроны или что угодно еще, но причина в том, что государство целенаправленно не инвестировало в туристический маркетинг и фактически пустило этот вопрос на самотек. Большинство путешественников заранее не решают, куда поедут. Они изучают предложения, выбирают то, что кажется им наиболее привлекательным. Поэтому они могут изменить планы буквально в последний момент. Сейчас этот механизм настолько неповоротлив, что мы даже не способны оперативно реагировать. Например, сейчас по всей Европе стоит сильная жара, и можно было бы запустить кампанию «Освежись в Риге». Мы просто не успеваем реагировать вовремя, использовать эти обстоятельства в нашу пользу. Получается, что мы можем винить весь остальной мир, но сами при этом все время не делаем даже минимальной домашней работы, сказала Тигуле. Несмотря на то, что число иностранных туристов растет уже не так быстро, в этом году в Риге рассчитывают собрать 2 миллиона 100 тысяч евро туристического сбора. Со следующего года его размер увеличится до 2 евро, что по прогнозам позволит увеличить поступление до 4 миллионов 500 тысяч евро. При этом в отрасли по-прежнему говорят о так называемой черной дыре, незарегистрированных местах размещения, где туристический сбор не взимается. По оценкам, ежегодно в таких объектах останавливаются более 100 тысяч гостей. Таким образом, в этом году в Риге могут переночевать почти 1 миллион 400 тысяч туристов, а с учетом пассажиров многочисленных круизных лайнеров, которые город посещают, но не остаются в нем на ночь, общее число гостей может достичь около 1 миллиона 500 тысяч человек. Завтра в Латвии ожидается преимущественно сухая солнечная погода. Видземе и Латгале облачность увеличится. Ветер северный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 28 градусов тепла. Местами на побережье плюс 21. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, местами образуется туман. Ветер северный и северо-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла, местами на побережье до плюс 19. В четверг днем ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. В Видземе и Латгале облачность увеличится. Ветер северный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 28 градусов тепла, местами на побережье плюс 21. В Риге в четверг ожидается сухая и солнечная погода, ветер северный от 2 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22 градусов.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии выросло число несчастных случаев со смертельным исходом на работе. Далее об этом и других событиях более подробно. В этом году до 13 июля в Латвии было зарегистрировано 14 несчастных случаев на работе со смертельным исходом, что на 4 случая или на 40% больше, чем за соответствующий период прошлого года, свидетельствуют данные Государственной трудовой инспекции. В целом за этот период зарегистрировано 150 несчастных случаев на работе, в том числе 136 тяжелых и 14 со смертельным исходом. За соответствующий период прошлого года было зарегистрировано 124 несчастных случая на работе, из которых 114 были тяжелыми, а 10 с летальным исходом. Таким образом, общее число зарегистрированных несчастных случаев выросло на 26 или на 21%, а число тяжелых несчастных случаев на 22 или на 19%. Как отмечает Государственная трудовая инспекция, большую часть несчастных случаев можно предотвратить, своевременно выявляя риски рабочей среды, соблюдая требования охраны труда и не допуская работу в небезопасных условиях. Работодатели должны регулярно оценивать риски рабочей среды и незамедлительно устранять выявленные угрозы. Также работодатели должны обеспечивать обучение и инструктаж работников и ежедневно контролировать соблюдение требований охраны труда. Одновременно на предприятиях необходимо формировать культуру безопасности, когда работники осознают ответственность за свою безопасность и безопасность коллег. В свою очередь, работники должны соблюдать требования и инструкции по охране труда, а также использовать средства индивидуальной защиты. Работникам не следует приступать к работе, если это создает очередную угрозу для здоровья или жизни, подчеркивает инспекция. Средняя температура воздуха в Латвии на следующей неделе ожидается на 2-3 градуса ниже нормы, свидетельствуют последние данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. Средняя температура на этой неделе будет примерно на 2 градуса выше нормы или показателя 1991-2020 годов. На следующей неделе ожидается значительно более прохладная погода, но в конце месяца, вероятно, станет теплее. Количество осадков прогнозируется близким к норме. В ближайшие дни воздух прогреется до плюс 23, плюс 28 градусов, местами на побережье температура сохранится на градус ниже. В субботу во многих местах западной и центральной частях страны ожидаются дожди, местами грозовые ливни. В воскресенье температура воздуха не превысит плюс 19, плюс 24 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди. На следующей неделе в некоторые дни, возможно, будет не теплее, плюс 14, плюс 19. Временами ожидается дождь. В конце этой недели немного усилится юго-восточный ветер, который сменится на юго-западный, поэтому вода в море может стать холоднее. Когда ветер долго дует с берега, верхний слой воды сдувает, а на его место поднимается холодная вода с большей глубины. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Приоритет министра внутренних дел – укрепление внешней границы ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно. Приоритетом министра внутренних дел Латвии Яниса Домбравы является укрепление внешней границы Европейского Союза, а не восстановление временного пограничного контроля между Латвией и Литвой для борьбы с нелегальной миграцией. Позиция министра такова, что в настоящее время гибридная угроза, осуществляемая белорусским режимом с использованием нелегальной миграции в качестве инструмента, в основном направлена против Латвии. Поэтому сейчас важнее всего укреплять защиту внешней границы ЕС и более тесно сотрудничать Латвии и Литве, а не переносить проблему на внутренние границы, сообщили в бюро министра. Пока давление на Латвию продолжается, важнее сообща остановить нелегальную миграцию на внешние границы, указали в бюро. Кандидат на пост министра внутренних дел Литвы Мартинас Катялинас в понедельник допустил необходимость временно восстановить пограничный контроль с Латвией, так как увеличивается поток вторичной нелегальной миграции. Он также подчеркнул, что это была бы крайняя мера, если бы все остальные не дали желаемого результата. По данным Министерства внутренних дел Литвы, в прошлом году в Литве было задержано 1200 нелегальных мигрантов, которых перевезли из Латвии или которые прибыли самостоятельно. Это примерно в 2,5 раза больше, чем в 2024 году, когда их было 540. До 31 июля текущего года на некоторых улицах Риги постепенно будут внедряться решения по организации дорожного движения, направленные на повышение безопасности пешеходов, а также обустраиваются новые пешеходные переходы. В частности, планируется создать 3 новых нерегулируемых пешеходных перехода с использованием относительно простых и быстрых технических решений. Понижение бордюров, установки дорожных знаков, нанесение на дороге горизонтальной разметки при необходимости корректировки существующего уличного освещения. Запланированные решения сделают передвижение пешеходов более безопасным, улучшат возможности пересечения улиц в районах, а также помогут организовать движение в соответствии с актуальными транспортными и пешеходными потоками. Завтра в Латвии ожидается преимущественно сухая солнечная погода, Видзема и Латгала. Облачность увеличится. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 24 до 28 градусов тепла. Местами на побережье плюс 21. В Риге в четверг будет солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.